0: Ага, Джизо.
1: Ага. Указ.
2: А-а.
0: Ага.
1: А? А? А? Ушок.
2: Ушок?
0: Ушок. А?
1: А?
3: Да, а-ба! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-